0: Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.